за дежиона. Дни. Тополетие. Топ рок комади за усако временско наповед. Рок радио. Чисти рок.

Летни звук и рука. Плаже. Потован. Инкулирања на наши фреквенции. Рок радио. Чисти рок.